куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок

0: Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
3: Спа-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. Спа-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
2: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Доброе утро, четверга. Осеннее такое, по ощущениям, но как будто бы все еще приятное и хорошее. Да. Будем надеяться, у вас такие же ощущения. Ну а мы, Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин, уже с вами тут с самого утра.
3: Мало того, заряженные превосходной энергией, которая готова делиться и в прямом эфире, и в нашем вайбере, и в нашем инстаграме. Не забывайте там отмечаться. Мы любим общаться с вами для того, чтобы, ну знаете, чувствовать этот общий вайбик. Поэтому, друзья, как всегда, впереди последний новости обо всем, что происходит в мире. Обязательно поговорим о том, что же гороскоп на сегодня пророчит. Ну и, безусловно, расскажем, жарко там будет сегодня, холодно, как, собственно, и где. Как, собственно, и всегда.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь-Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. У вашего ребенка появились первые постоянные зубы, они должны служить ему всю жизнь. Но именно в глубоких бороздках нового зуба зачастую начинается кариес. Не ждите первой пломбы. Герметизация фиссур помогает закрыть уязвимые бороздки и защитить здоровый зуб.

0: еще до того, как его придется лечить. Проверьте постоянные зубы ребенка вовремя. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, в кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-5008.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Мы очень крепко спали для того, чтобы хорошенько выспаться, но тем не менее расслышали все то, что звезды наобещали всем 12 знакам зодиака.
2: Да, начнем с Овна. Сегодня вам будет крайне трудно взяться наконец за исполнение собственных обязанностей. Что-то все время будет вас отвлекать. Постарайтесь все-таки не особенно расслабляться.
1: Тельцы, сегодняшний день может показаться вам весьма горячим. Будет происходить очень много и преимущественно одновременно. Вам придется потратить немало сил, чтобы хотя бы к вечеру выбраться из центра событий.
2: Близнецы. Сегодня у вас будет настолько нетривиальная манера изъясняться, что ожидать понимания от окружающих бесполезно. Постарайтесь не звереть по этому поводу. Виноваты-то вы сами.
1: Раки, ваше мнение сегодня никого интересовать не будет, поэтому лучше оставить его при себе. Время его высказать уже придет.
2: Так, львы, сегодня вам может стать тесно там, где вы находитесь. Возможно, это достаточная причина, чтобы, наконец, позволить себе немного развернуться, отбросив прочь опасения, что у вас ничего не получится. Разумеется, не получится. Пока не попробуем. Значит, что такое гороскоп сегодня у всех? Будьте добры, прислушивайтесь или нет, уж решайте сами. Ну а мы совсем скоро расскажем о погоде.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 часов. Здравствуйте. Протест Кишинева из-за избирательных участков Приднестровья противоречит обязательствам, взятым Молдовой как государством-членом ОБСЕ. Так, российский посол Олег Озеров прокомментировал позицию молдавских властей. Они считают открытие участков Приднестровья недружественным шагом. Принцип ОБСЕ – создавать условия, чтобы обеспечить избирательные права граждан, проживающих в странах-членах ОБСЕ, напомнил Озеров. Молдова нарушает этот принцип. Дипломат подчеркнул, России очень важно, что жители Приднестровья активно участвуют в выборах, проявляют свою гражданскую волю. 20 сентября в республике будут открыты избирательные участки во всех городах. На приднестровских улицах появились баннеры о выборах в российский парламент. Их можно увидеть в центре городов и на главных дорогах. Выборы депутатов Государственной Думы состоятся на следующей неделе. Приднестровцы с российскими паспортами будут голосовать 20 сентября. Согласно постановлению Центризбиркома России, в нашей республике откроются 17 избирательных участков в каждом городе. Продолжаем выпуск. У футбольного клуба «Шериф» новый главный тренер – специалист из Черногории Миодраг Джудович. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях. Ранее Джудович работал у себя на родине. «Шериф» – это первый зарубежный клуб, который он будет тренировать. Новому тренеру 47 лет. Карьеру он начал 8 лет назад. Как футболист выступал в чемпионатах России, Украины, Казахстана в странах бывшей Югославии. На счету Джудовича 26 матчей за сборную Черногории. Первый матч под его руководством «желто-черные» проведут в воскресенье против Мелсами. Операция «Школа» идет в республике. С учениками каждый день встречаются спасатели, говорят о безопасности, учат действовать в экстренных ситуациях. Приходят в школы и автоинспекторы, беседуют о безопасности дорожного движения, а также вместе выходят на улицы и опасные перекрестки. Главная цель – научить детей соблюдать правила и быть внимательными на дороге. И о погоде. Сегодня малооблачно и без осадков, днем плюс 31. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Вкусномир – это свежая

0: выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте «Хай-Тек.МД».
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну, давайте же обсудим и эту тему. Так, до плюс 30 сегодня обещают нам синоптики на юге республики, что уже в целом хорошо. Почему? Да потому что тепленько, потому что еще пока летнее настроение. Не хочется вот этих осенних перепадов. Будем надеяться, они придут к нам не скоро. На завтра синоптики обещают до плюс 31, и утренняя температура будет где-то в районе плюс 20. Все поменяется ближе, наверное, к следующей неделе, потому что воскресенье обещает плюс 20 и небольшие осадки. Также в понедельник примерно такая же температура. И в целом всю следующую неделю будет где-то в районе этих пределов. Не больше 25 градусов будет подниматься дневная температура, начиная опускаться до плюс 12. Но и дожди тоже от нас никуда особо не уйдут. На севере республики синоптики обещают также на сегодня плюс 31. На завтра плюс 28. В выходные плюс 27. В субботу и небольшие осадки ближе к вечеру. И в воскресенье до плюс 18. 17. Будет попрохладнее, скажем так, и в воскресенье целый день практически обещают на севере дождь. Не сильно, чтобы существенный, но все-таки почувствуем мы его уж точно. Какая погода у вас за окном? Можете присылать Viber +3 7 3 5 3 3 6 177. Давайте общаться и проводить это утро вместе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
5: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах.

0: страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхование.мд или по телефону 08-5008.
1: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
2: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
1: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Устали от условий на минималках?
6: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Интер-ФМ. Праздник. Календарь.
1: Ох, ну что ж, календарь сегодня есть. Ну, куда ж ему деться? Он переворачивается и переворачивается. И давайте узнаем, что было сегодня в разные даты. Начнем с 1588 года. Английский мореплаватель Томас Кавендиш завершил третью успешную кругосветную экспедицию. То есть одной ему было мало.

0: Второй тоже мало. Да. И он, давай третью.
1: А есть пожалуйста. У нас коллега, наш знакомый общий, так. Который в копилку, кто коллекционирует фантики, угу. Кто эти самые вкладыши лафыс, человечек коллекционирует страны.
0: Страны, ага.
1: Да, самые разные, понял, да, о ком идет речь. Это превосходно, конечно же. И вот кому по-хорошему стоит завидовать, как человек свободное время проводит.
0: Да, да.
1: Потрясающе. В кругосветные путешествия всем, причем желательно в активном возрасте. Нам и двигаемся в 1846 год, когда Элиас Хоу некий запатентовал свою швейную машинку.
0: Да, в 1897 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде, как считается, впервые оштрафован водитель. Им оказался лондонский таксист Джордж Смит.
1: Ну, есть на флаге что-то синее, надо соответствовать. 1964 год. Род Стюарт записал свой первый сингл под названием «Good Morning, Little School Girl».
0: Так, на...
1: Я так понимаю, у скулбоев не good morning вообще.
0: Видимо, нет. Ну, с одной стороны... Ну, ладно, в общем, школа началась, никуда не денешься.
1: Всем успехов.
0: Да, 1993 год. На телеканале Fox Television состоялась премьера первого эпизода американского фантастического телесериала 90-х годов «Секретные материалы».
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Да, да. Оттуда мы узнали Дэвида Духовного и Джиллиан Андерсон. Превосходная пара детективов, которые знакомятся нас в детстве совсем паранормальным, потусторонним. Помню, как в совсем маленьком возрасте родители не разрешали мне смотреть этот сериал. Но я делала вид, что засыпаю, а потом тихонечко кралась в коридоре и подглядывала из-за угла.
0: Было.
1: А потом боялась пылесоса в темном углу комнаты. Такое тоже бывает. Но, тем не менее, друзья, вот такие события.
0: Мне кажется, первый сериал, который, ну вот, по крайней мере, у меня вызывал какой-то ужас.
1: Ужас. А помните, еще был сериал «Полтергейст», причем они примерно в одной в одном временном отрезке выходили, и это было жутко, на самом деле. Было очень страшно.
0: Ну, класс,
1: а потом
0: классно.
1: «Пожиратели времени» вот это кино вышло, там, где зубастики съедают лангольеры.
0: А, да что-то припоминаю. Я вот все возвращаюсь к секретным материалам. Я тут недавно, относительно пару лет назад, пытался пересмотреть заново их.
1: Так.
0: Ну, сложновато было.
1: Ну, понятно.
0: Сложновато было. Уже не после насмотренности нынешних технологий сложновато смотреть. Они еще первое время там очень долго идут к тому, что начинает разворачиваться что-то
1: саспенс
0: интересное.
1: Затягивать немножко.
0: И вот сложновато. Но надо попробовать еще раз. Может, я просто был не в том настроении.
1: Ну, не всю классику стоит пересматривать. Да. Недавно наткнулась, значит, на очень страшное кино, какое-то там 8-е или 9-е по счету, ну вот, которое вышло совсем недавно. Что сказать? В юности смеялась залихватски очень со всех этих шуток. Было здорово и весело. А сейчас посмотрела с каменным лицом. С каменным лицом. Ну, конечно, фильмы не очень, если что, сам по себе.
0: Но... В целом, ну, у нее и задача как бы не стоит на Грэмми выходить.
1: Как-то это, слушайте, обсуждение того, как они это будут снимать, и вот снимают прямо сейчас, достаточно скучновато. Не вся классика приобретает, как хорошее вино, качество со временем. Некую можно простить и забыть.
0: Да, в целом, вот такой сегодня денек, как уже мы сказали. Он будет еще ярче благодаря подаркам, которые нас ждут в ближайшее время. Далеко от приемников не уходите, игр сегодня много, и во все мы обязательно поиграем.
2: Календарь.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в Приднестровской столице. Здравствуйте. Министерство госбезопасности заявило об информационных атаках и провокациях со стороны молдавских спецслужб. МГБ пишет, что подконтрольные Кишиневу медиаресурсы дезинформируют и пытаются манипулировать приднестровцами. Задерживают в аэропорту Кишинева и пытаются запугать. Министерство госбезопасности подчеркивает, сообщения в интернете о якобы неизбежной реинтеграции являются провокацией и частью информационного давления. МГБ призывает критически относиться к молдавской пропаганде. К другим темам. В городской больнице Бендера открылось онкологическое отделение, второе в республике. Ранее онкология была только в РКБ в Тирасполе. Теперь пациенты смогут проходить химиотерапию в Бендерах, не выезжая за пределы города. Там оборудовали палаты, лабораторию, перевязочный кабинет, ординаторскую и санитарные комнаты. В Тирасполе до следующей пятницы каждый день работает флюроавтобус. В Кировском микрорайоне у третьей поликлиники обследование жители могут пройти с 8:30 утра до 12, сообщает Минздрав. А сегодня проверить легкие могут также жители рыбницкого села Строинцы. Автобус будет у здания ФАПа до часа дня. Внимание водителей! На объездной дороге Григориополя укладывают асфальт. Проезд затруднен. Движение транспорта контролируют инспекторы ГАИ. Автоинспекция рекомендует учитывать дорожную обстановку и соблюдать требования временных дорожных знаков. Работы завершатся завтра. В Тирасполе оштрафовали маршрутчика, не пропустившего ребенка на зебре. 66-летний водитель на улице Сокриера не сбавил скорость и проехал прямо перед школьницей. Нарушение попало на видеорегистратор очевидца. Мужчину быстро нашли и привлекли к ответственности. И о погоде. Сейчас в столице +19. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ранила.мд.
3: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Сказки старого котла на Интер FM.
1: Друзья мои, доброго утра желаем всем, кто слушает нас прямо сейчас. И кто сказал, что утро — это не время для сказок.
2: Да, где заканчивается обычный мир и начинается сказка, там стоит старый котел. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимые истории становятся немного реальнее. Старый котел — место, с которого начинается ваше приключение. Но если вдруг не знаете адрес, пожалуйста, Котовского, 34, сразу за домом книги. Страничка в Инстаграме. Так и называется «Старый котел».
1: Ну и подарок от наших друзей у нас соответствующий, ведь путь героя требует сил, и «Старый котел» приготовил для вас бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры на голодный желудок – сомнительная затея, а так сразу плюс 5 к атаке, плюс 5 к выносливости. В общем, друзья, прямо сейчас звоните по 677 номер телефона в Тирасполе, будем узнавать, насколько вы погружены в фантастический мир и мир фантазии, надеемся, что достаточно сильно. Поехали.

0: «Сказки старого котла» на Интер FM.
1: Ну что, у нас есть человек, который готов попробовать свои силы в фантастическом мире. Давайте знакомиться. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как дела, как настроение?
2: Хорошее, спасибо, но волнительно немножко.
3: Как вас зовут?
2: Меня Татьяна.
3: Татьяна, прекрасно.
1: Чего волнуетесь-то, Татьяна? Фэнтези любите?
2: Люблю, и сэндвичи тоже.

0: Это хорошо, ведь в подарочке есть у нас и волшебный напиток, и в том числе вкуснейший сэндвич. Татьяна, есть у нас три задания, три вопросика, все они касаются, ну, буквально базы, базы фантастических произведений, не только фэнтези, но и фантастика нас тоже интересует. Значит, что? На три вопроса все готовы отвечать?
1: Если что, поможете?
0: Конечно, конечно. Всегда у нас здесь и зелье вдохновения есть, и песенка соответствующая. Поэтому давайте попробуем. Первый вопрос. Правда или ложь, вам надо сказать? Эльфы в произведениях Толкина бессмертны. Это так?
1: Вспоминаю. Думаю, да.
0: А?
1: Думаю, да.
0: Правильно думаете. Конечно, бессмертные. Конечно, бессмертные. Аплодисменты в студию.
2: Так, сейчас будет... Вопрос с вариантами, но если они вам понадобятся, давайте так. Кто дышит огнем и охраняет сокровища? Нужны варианты.
1: Змей Горыныч.
0: Ну, а он кто?
2: Он в тройном действии.
1: Трехголовый?
0: Кто? Не-не-не. Трехголовый кто?
2: Трехголовый
1: дракон.
2: Кто?
1: Дракон.
0: Ну да. Дракон, безусловно, точно не крокодил и не капибара, дракон, хоть и трехголовый, но мы любим так, чтобы всего побольше, да, было. Зачем одна голова, если можно сразу три? Итак, последний вопросик, Татьяна, и буквально вот уже тянутся ручки к напитку и сэндвичу от старого котла. Куда попадает Алиса, когда проваливается в кроличью нору?
1: Страну чудес.
2: Ну, абсолютно верно же! Ну, класс. Ну, вот умница просто, Татьяна, прямо сейчас. И, естественно, мы вам напоминаем о том, что вам достается подарок. Это напиток восхитительный и сэндвич от прекрасного заведения, в котором можно почувствовать фэнтези на себе. А у вас еще есть замечательная возможность передать приветы.
1: Вам привет, ребята. Спасибо большое за эту возможность. Очень рада.
2: Ну, мы будем надеяться, что вы станете еще более радостной после того, как зайдете.
0: Конечно. Ждем сторис, ждем отметочки какие-нибудь, потому что, ну, мы лично в старом котле бывали. Бывали и не раз. Атмосфера там потрясающая. Все красивенькое, все хочется потрогать. Мало того, потрогать разрешается.
2: Да?
0: Да.
2: Класс.
0: Можно все примерить на себя. Можно почувствовать себя и в тайной комнате, и в мирах Ведьмака, и, конечно же, кое-где даже сталкером. Ну, тем не менее, Татьяна, трубочку не кладите, мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать подарок. И напоминаем, что старый котел стоит там, где заканчиваются обычные миры. Начинается сказка, там варят кофе и волшебные напитки, хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимая история становится немножечко реальнее. Старый котел — это место, с которого начинаются ваши приключения. Кстати, сразу о домом книги в Тирасполе. Страничка в Инстаграм «Старый котел

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
3: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в тираж.

0: 65 066. Телефоны в Бендерах 22 400. Сайт ranila.md.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
2: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф актив в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры. Let's go.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов. Тирасполе, здравствуйте. Нелегитимным бременем, которое разрушит малый и средний бизнес в Приднестровье, назвал Виталий Игнатьев псевдо-НДС, который Молдова ввела с 1 сентября. По его словам, Кишинев преследует только такую цель и лишь прикрывается фондом конвергенции, деньги из которого якобы будут направлять на нужды Приднестровья. Министр иностранных дел подчеркнул, власть Молдовы разрушает экономику Приднестровья и не хотят общаться об урегулировании напрямую. С начала года Виталий Игнатьев провел 2 встречи с молдавским вице-премьером Кибирем. Но теперь встречи на этом уровне Кишинев игнорирует. К другим новостям. С годовщиной создания Республиканской гвардии приднестровцев поздравил президент. Это решение в 1991 году стало основой образования вооруженных сил республики. В самые сложные времена, не колеблясь, гвардейцы поступали по зову сердца. Сегодня многие из них продолжают нести службу в рядах приднестровской армии и вносят большой вклад в дело укрепления обороноспособности страны, написал Вадим Красносельский. Их встречи с суворовцами, кадетами и курсантами, с солдатами и сержантами срочной службы всегда наполнены особым смыслом. Своим примером гвардейцы показали истинный смысл патриотизма, отметил президент. Информация для водителей. Завтра в Рыбнице ограничат движение на участке дороги от перекрестка улиц Маяковского-Титова до перекрестка Грибоедова-Титова. Там будет идти санитарная обрезка деревьев. Водителей просят заранее строить маршрут в объезд перекрытого участка. Гонкой на драконах отметит свою годовщину таможенный комитет. Завтра в Тирасполе пройдет регата. Команды будут соревноваться на драгонботах и в нестандартном формате. На первом этапе грести будут 1000 метров, на втором и в финале – половину дистанции. Заявки на участие в регате ГТК подали 17 смешанных экипажей и 6 исключительно женских. На старт выйдут представители силовых структур, госорганов и предприятий республики. Начнется все в 8:30 утра. И о погоде. В Тирасполе сейчас 20 градусов тепла. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
3: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с ним матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брату.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Утренняя разминка на Интер-ФМ.
1: Друзья, у нас утренняя разминка на радио Интер-ФМ. Встали, потянулись немножечко голову влево, голову вправо и прислушались к тому, что спонсор передачи — бассейн спорткомплекса «Шериф». Одна из самых популярных его услуг, кстати, это занятия по акваэробике. На них вы можете с легкостью избавиться от лишнего веса, скорректировать фигуру, укрепить мышцы и зарядиться положительными эмоциями, даже не умея плавать. Подробности и запись по телефону в Тирасполе 63-38.
2: Ну а прямо сейчас мы готовы разыграть сертификат на посещение занятий по акваэробике. Ваша задача — это сначала дозвониться к нам в студию.
1: Давайте в Вайбере присоединяться.
2: Давайте, пожалуйста.
1: 7-3-5-3-3-6-7-7. Прямо сейчас отмечайтесь плюсиком, смайликом или словом «привет». Попробуйте начать с этого, тоже работает. Ну а дальше у нас будет небольшое задание.
2: Мы будем, значит, наводить вас на какой-то спорт, и ваша задача — понять, что это за спорт такой, и кто будет первым, кто это сделает первым, тот и вот тот самый счастливый обладатель сертификата на посещение занятий по акваэробике. Вот так.
1: У нас будет 10 фактов, 10 о некоем виде спорта, о виде спорта вам знакомым, потому что утренние разминки только начались. Это через пару недель мы будем загадывать что-то посложнее, ну а пока, друзья, шанс есть у каждого и у каждой. Плюс 373-533-6-7-7. Доброго утро всем, кто нам уже написал. Диана, Александр, Ольга, Сергей, Юрий, Николай, София даже есть. Всем доброго утра. Вот Михаил тоже успел в этот вагончик здорований. Значит что, давайте двигаться по пунктам.
2: Так, в этой игре, эта игра, да, важна не только сила, но и точный расчет траектории.
1: Впрочем, как и в любой игре.

0: Пока что, да, игроки одной команды, тут мы понимаем, что команды тоже есть, не могут долго удерживать игровой объект у себя. Почему? Mm-hmm. Может быть, он скользкий. Может быть.
1: Может, горячий. Может, в принципе, неприятный.
0: Тяжелый, может быть.
1: Или так. Так, в игре есть четкое разделение на переднюю и заднюю линии.
0: Так. И что же это? Есть ли у нас какие-то вариантики? Кёрлинг, Александр пишет кёрлинг, а именно о нем я думала, когда обещала посложнее игры загадывать впереди.
2: Я думаю, что там может сложно, может и легко быть как раз.
0: Может и просто. Ольга пишет, что это камень, но нет такой игры. Если в вашем дворе играли в камень, я сочувствую и спрашиваю.
2: Расскажите, сколько у вас шрамов, да?
0: Сколько раз вы были в травмопункте. Так, и Диана пишет, что это футбол. Также у нее есть вариантик, что-то баскетбол, такой же, как и у Михаила, но нет, это все неправильные ответы. Давайте пока вот этот, что может быть передвинем.
1: Да. Так, игроки, значит, могут касаться вот этого самого игрового объекта руками, но ловить его им нельзя.
0: О, ничего себе, ни руками, ни ногами. Обычно команда старается вот максимум 3 раза прикоснуться к этому предмету, прежде чем отправить его сопернику.
1: Ох как, неожиданно.
0: Так.
1: Зачем? Почему?
0: Для чего?
1: Для кого?
0: Mm-hmm. Так, кегли, боулинг, считает Ольга, кегли. Нет. Так, но хотя я понимаю вашу логику. В шаре для боулинга 3 дырки, как раз можно 3 раза коснуться.
1: Ну, это если одним пальцем бросать.
0: Почему-то
1: если одновременно, да.
0: Ну да.
1: Итак. Нет, там, по-моему, 3 раза, не 4.
0: 3. 4, думаешь? Так, если у вас слышны сейчас помехи в радиоэфире, это наши мозги с Вячеславом Мишиным пытаются вспомнить.
1: Скрипят, да.
0: Сколько же дырок в шаре для боулинга, сколько кеглей, вообще никого не интересует, главное, чтобы все упали. А вот что там с шаром, выясняется вопросик. Ну, а мы, друзья, продолжаем угадывать вид спорта, который загадали сегодня эти смешные ребята.
1: Три? Нет, ну, тут есть разные, кстати, тут есть и вообще на всю пятерню.
0: Ну, это, мне кажется, очень рискованно. Можно прям с кистью отправить этот шар.
1: Вполне себе.
0: Да, ну, конечно.
1: Так, ну 3, в основном 3.
0: Вот видите, а вы говорите, память у меня плохая. Отличная у меня память. Ну что, двигаемся дальше, друзья. У нас, могу сказать, что есть. Mm-hmm. Есть правильные ответы, но хочется их еще немножечко побольше бы.
1: Да.
0: Так, что, один из самых зрелищных приемов в этой игре — удар сверху вниз.
1: Класс.
0: А? Как вам
1: это такое? Может быть и бокс, а может и не бокс.
0: А может синхронные прыжки в воду.
1: Может быть.
0: Сверху
1: так,
0: вниз.
1: Игроки часто совершают прыжки, чтобы поставить блок или нанести удар.
0: Что такое?
1: Есть там удар какой-то.
0: Да. И, кстати, это игра, где объекту игры вот совершенно невозможно, нельзя позволить даже коснуться своей стороны площадки. Не то, что вот в футболе, так. В этом вашем. Тут все посерьезнее у людей.
1: Посложнее, не поспоришь. Так, ну пошли правильные ответы, молодцы. Так, теннис тут, правда, еще был. Кстати, тоже вполне себе подходит.
0: Вполне себе подходит, да, за исключением того, что в теннисе не команда, хотя если, наверное, играют 2-2, прямо сейчас мы поймем, кто же был первым. Это обязательное условие, потому что правильных вариантов у нас некоторое количество есть. Ну, а на кону, напомню, посещение занятия по акваэробике. И его забирает Анастасия. Давайте поаплодируем. Анастасии ставим смайлик, посылаем ей вот такой вот поцелуйчик, для того, чтобы она поняла, что это выиграла именно она. Всем остальным, Диана дала нам правильный ответ, человек с именем Вайбери Победа и с 2 коронами тоже дал правильный ответ, Михаил правильно ответил у нас, Александр тоже был прав абсолютно, но тут решали буквально секунды, как и в настоящем спорте, буквально секундочки. Итак, друзья, напоминаем о том, что если вы вдруг захотели заняться акваэробикой, а это действительно классно, я пробовала, я знаю, то, пожалуйста, номер телефона в Тирасполе 63-3-8. Звоните на бассейн спорткомплекс, узнавайте подробности. Ну, или же ждите следующие утренние разминки и выигрывайте у нас.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте, стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна.

0: Двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Друзья, утро, четверг, 10 сентября, четверг, как говорится, рыбный день. Так вот, каждому сегодня желаю поймать рыбу, его мечты, физически или эмоционально. Тем не менее, если у кого-то это маленький карасик, а у кого-то большая пятнистая акула, да пусть будет так, пускай желания, все хорошие желания сегодня исполняются легко, просто и с удовольствием.
2: Ну, такого пожелать могла только ты.
1: Да.
2: Так,
1: ты,
2: да, будем прощаться с вами. Прощаться, естественно, буквально до завтра. Завтра продолжим эфир мы. Ну, а сегодня продолжат эфир наши коллеги.
1: Они.
2: Всем желаем хорошего продолжения дня. Всем до скорого. Всем пока-пока.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободе участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Приднестровье 11 часов. В эфире новости. Здравствуйте. В эти минуты в Бендерах идет акция протеста против политики Молдовы по отношению к Приднестровью. ОСТК и общественники пришли к Дворцу культуры. Там пройдет заседание ОКК с участием делегации Молдовы. Люди надеются, что представители Кишинева их услышат. Главная проблема переговорного процесса – это односторонний отказ Кишинева от полноценного диалога. Об этом министр иностранных дел Виталий Игнатьев сказал в интервью каналу ТСВ. Ситуацию в молдо-приднестровском урегулировании он охарактеризовал как системный кризис, вызванный действиями Кишинева, который, с одной стороны, разрушает диалог, а с другой – ужесточает меры одностороннего давления. Игнатьев подчеркнул, что деструктивные шаги Молдовы могут спровоцировать каскадный эффект, связанный с эскалацией напряженности. И мы рассчитываем на усилия со стороны посредников, в том числе миссии ОБСЕ, сказал дипломат. Продолжим. Шериф объявил о новом главном тренере. Клуб возглавил специалист из Черногории Миодрак Джудович. Ранее он работал у себя на родине. Первый матч под руководством Джудовича Шериф проведет в воскресенье против Милсами. А вчера тренер и футболисты уже встретились на первую тренировку на спорткомплексе. Рекламное агентство «Эксклюзив» помогло оформить залы музейного квартала в столице. Для экспозиции создали объемные изображения гербов, напечатали более 1000 фотографий и украсили зал колоннами под гранит. В работе использовали современные технологии и материалы. Работа длилась полгода, все успели закончить перед Днем Республики. Среди новых экспонатов – диорама. Она точная копия той, что была в столичном музее Котовского. Провели масштабную реставрацию фотографий, некоторые приходилось обрабатывать с помощью нейросетей. За каждым шагом следили специалисты музея. Инициатором многих идей был президент Вадим Красносельский. В конце выпуска о погоде в Тирасполе +22. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Центр языков и переводов Smart объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Alisa и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет одинокий зной. Дешевый запах сигарет.
9: Ты ждешь внутри, мои легкие докурят.
10: Слишком сложно.

0: 17.19 на часах в студии София Шерсвит и Александр Волков. Всем большой привет. Ну что ж, друзья, время такое. Утро вроде бы еще сохраняется, но при этом все, кто уже спал, проснулись окончательно. И день сегодня действительно здоровский для того, чтобы не сидеть дома, а выходить на улицу. Я была там и с самого раннего утра, и прямо сейчас смотрела, и погода действительно потеплела, и самое время наслаждаться этими днями.
1: Ну, всем, кто проснулся, всем, друзья, доброе утро. Даже если вы открыли глаза только сейчас, в 11:20. Сегодня у нас четверг, у нас сегодня много-много разных планов, много разных розыгрышей. Будем разыгрывать подарки от Теравто, будем разыгрывать подарки от кофейни BFC, будем передавать приветы в программе по заявкам. Поэтому, друзья, будьте готовы к тому, чтобы принимать участие во всех этих наших замечательных активностях. Поэтому берите смартфончики, можете уже нам написать что-нибудь в Viber. Напомню, его номер плюс 373-533-6177. Что-нибудь можете написать нам «Привет», например, или написать нам «Добрый день». Ну, а также всегда можете в любом удобном случае поделиться фотографией своего питомца, потому что мы...

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: 11:47 в столице, вы слушаете радио Интер-ФМ. Сегодня у нас четверг, этот день недели, традиционный для новостей кино, поэтому о них прямо сейчас и поговорим.
3: Майкл Манн тайно перемонтировал свой самый, пожалуй, противоречивый фильм криминальный боевик «Полиция Майами. Отдел нравов» 2006 года. Официальное объявление гласит, что 4К-версия дебютирует 3 октября 2026 года. Сам режиссер в прошлом называл «Полицию Майами» проектор, который ему не удалось завершить так, как задумывалось.
2: В частности, он упоминал, что финал фильма не соответствует первоначальному сценарию. Съемки заключительных сцен были значительно сокращены. Вместо запланированных 3 недель работа заняла всего лишь 3 дня. Ну, быстро справились, можно сказать. Но это повлияло на структуру концовки, которую Манн считал более подходящей для фильма. Несмотря на сдержанные отзывы в момент выхода фильма, «Полиция Майами. Отдел нравов» со временем получила статус культового боевика у любителей данного жанра. And the Oscar
3: goes to... Warner Bros. Снимет ремейк комедии «Напряги извилины». Комик и актер Джон Малони ведет переговоры о главной роли в новой киноверсии классической шпионной комедии. Напомним, что оригинальный сериал вышел в 1965 году и продержался в эфире до 1970-го. Всего было снято 138 эпизодов. Дональд Адамс исполнял роль сообразительного, но безнадежно неуклюжего агента Смарта, а Барбара Фелден играла неизменно компетентного агента 99.
2: За все время существования шоу получило 7 премий Эмми, включая 3 награды за лучший комедийный сериал и 3 актерские статуэтки для Адамса. Ну а в 2008 году «Напряги извилины» уже переносили на большой экран. Тогда главную роль исполнил Стив Карелл, ну а в полнометражной версии снимались Энн Хэтэуэй и Дуэйн Джонсон. And the Oscar
3: goes to... Студия Disney сообщила, что перепродажи билетов на «Мстители. Судный день» достигли 50 миллионов долларов только на территории США, и это всего за 3 месяца до официальной премьеры, назначенной на 18 декабря 2026 год.
2: Энтони и Джо Руссо соберут на экране беспрецедентную команду супергероев. Там будут «Мстители», там будет «Фантастическая четверка», «Громовержцы» и оригинальные «Люди Икс», и все они объединятся против самого

0: грозного противника Виктора фон Дума. Но мне кажется, половина денег, которые просто выручат они за продажи фильма, когда он уже выйдет, они пойдут на гонорары актерам, потому что там действительно собрались звезды первой голливудской величины.
1: Киномания на Интер-ФМ.
2: Камера, мотор,

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Рокер ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 13.00. Дороги в полях Григориополя сейчас оценивает спецкомиссия во главе с премьер-министром. Александр Розенберг собрал выездное совещание, чтобы решить вопрос альтернативного маршрута для большегрузов. Они часто курсируют по республиканской трассе и разрушают асфальт. Стоит задача снизить нагрузку на дорогу, но при этом сохранить регулярный трафик грузоперевозок, поясняет пресс-служба правительства. Продолжаем выпуск. Обокрал знакомых и ударил ножом таксиста, тираспольчанин 23 лет. У одного приятеля украл смартфон, документы, деньги. У второго – личные вещи. Потом вызвал такси, напал на водителя и скрылся. Раненый мужчина добрался до врачей, они сообщили в милицию, нападавшего нашли. Сказал, что хотел обокрасть таксиста, а перед чередой преступлений принимал наркотики. По фактам краж возбуждены уголовные дела. Парню грозит 2 года тюрьмы. Плюс от 7 до 10 лет за нападение на водителя такси. Длинные выходные ждут приднестровцев на Новый год и Рождество. Минсоцзащита опубликовала производственный календарь на будущий год. Новогодние каникулы продлятся 3 дня – с 1 по 3 января, а затем с 7 по 10. Еще 3 дня бюджетники будут отдыхать на 23 февраля, 8 марта и майские праздники – День труда и День победы. Ну а на День республики в 2027 на сутки больше – выходные со 2 по 5 сентября. За посылки придется платить больше с 1 октября. Молдавское правительство утвердило НДС в 20% на все товары суммой до 150 евро. Но кроме НДС, покупателям предстоит еще оплатить фиксированный сбор в размере 12 леев за каждую посылку. Так что заказы с Тему, Шейн или Алиэкспресс обойдутся теперь дороже. Ранее, напомню, кишиневские власти обещали не вводить никаких налогов на заказы с маркетплейсов. И о погоде к этому часу. В Тирасполе плюс 26. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотел бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
7: Интер-ФМ. Здравствуйте.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липникта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт, сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: Вот и началась программа по заявкам. Пришли нам первое же сообщение. Пишет нам Мария: привет, Интер-ФМ. Передаю привет своему дедушке Паше. Сегодня буду гостить, так что готовь свой лучший компот, а ты его делаешь невероятно вкусным.
9: Еще один привет для любимой сестры Юлии от брата Виталия. Друзья, вы тоже пишите свои сообщения. Напомню, номер нашего вайбера плюс 373-533-6177. С большим удовольствием прочитаем привет от вас и все в течение этого часа.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
8: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
9: И готовы. Готовы мы принимать ваши заявки. Пишут нам до сих пор люди, пишут сообщений довольно-таки много. И надеюсь, что все, для кого эти сообщения были отправлены, включили приемчики погромче для того, чтобы услышать, что принадлежит именно им.
10: Данил пишет: большой привет, передаю всем, кто меня слышит. Конечно, любимой жене Ксюше, родная, в пути к тебе еду с подарком, так что готовься к сюрпризу.
9: Также пишет нам Петр, передает привет своим двум дочкам. Надя и Ника, любимые мои, скоро буду дома и везу вкусный праздничный торт.
10: Сегодня все с подарками едут. Татьяна пишет: добрый день, хочу передать привет мужу Дмитрию, я тебя очень люблю. И еще.

еще вот одно сообщение. А это как раз сообщение от Татьяны и было. А так как, друзья, знаете, сегодня вот много у нас вот сообщений о том, что люди друг друга любят, давайте мы поставим группу Scorpions, композиция «Steel Avenue».

Октября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

Интер ФМ. Да, да, танцы под дождем, и мы с тобой вдвоем. Новости на Интер ФМ.

Тирасполе 2 часа дня. Здравствуйте. Акция протеста против политики Молдовы прошла в Бендерах. Люди вышли с плакатами «Мы – приднестровский народ», «Миротворческой операции быть», «Приднестровский народ имеет право на самоопределение». Акция ОСТК и общественников состоялась у Дворца культуры Ткаченко, где заседает ОКК с участием молдавской делегации. Как пояснили общественники, они вышли в надежде быть услышанными представителями

1 сентября начался новый виток. Кишинев обложил предпринимателей НДС и акцизами. Это решение может вызвать гуманитарную катастрофу в республике. Отклика на акцию протеста со стороны Молдовы не последовало. Часть делегации зашла в ДК через черный ход, и никто к людям не вышел. На таможне Бендеры-Кишинев сегодня открыли отдельную полосу для большегрузов. Установлены весы. Раньше фуры стояли в очереди вместе с маршрутками и другими грузовиками. Все таможенные процедуры занимали в среднем около получаса. Сейчас же взвешивание и проверка документов происходит за 5 минут. Дороги в полях Григориополя сейчас оценивает спецкомиссия во главе с премьер-министром. Александр Розенберг собрал выездное совещание, чтобы решить вопрос альтернативного маршрута для большегрузов. Они часто курсируют по республиканской трассе и разрушают асфальт. Стоит задача снизить нагрузку на дорогу, но при этом сохранить регулярный трафик грузоперевозок, поясняет пресс-служба правительства. Это лето в Европе было самым жарким за всю историю наблюдений. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 2023 года, сообщает служба Коперник. Она занимается мониторингом состояния Земли. Близкими к рекордам оказались и показатели температуры поверхности Мирового океана. И о погоде к этому часу у нас в Тирасполе +27. Оставайтесь с нами.

0: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...
1: Разгрузить свою голову.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
6: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Итак, друзья, давайте сделаем небольшой кофейный перерыв, а тем более, что спонсор игры «Кофе-брейк» — это кофейня BFC, а наслаждаться вкуснейшим кофе там теперь можно круглосуточно, потому что кофейня BFC не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отличным в любое время суток.
3: Лучшие по-настоящему бодрящие кофе, фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зоны с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним адреса: переулок Труда 7/1 и Юности 45. Кофейня BFC. Откройте кофе по-новому.
2: Итак, прямо сейчас мы разыграем подарок от кофейни BFC. Это BFC Box и напиток. Для того, чтобы его выиграть, вам необходимо дозвониться к нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6-177 и провести на нашем кофейном поединке несколько раундов.

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Ну, а сделать перерыв на кофе вызвался у нас Михаил. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как у вас настроение?
3: Отлично.
4: Итак, представьте себе, что вы сейчас находитесь на ринге, вы боксер, и вам необходимо выдержать 3 раунда, а мы, получается, ваши соперники в данном случае.
3: Отлично.
4: Вот, если вы готовы, то мы начинаем первый раунд.
3: Готов.
4: Итак, в этом раунде вам необходимо сказать, что общее у предметов. Мы вам называем 3 предмета, а ваша задача догадаться, что их объединяет. Вот к чему вот они все в общем объединяются. Готовы? Итак,
3: конечно.
4: Тетрадь, дневник и альбом. Это у нас что вот общее между ними?
3: Учебные принадлежности.
4: Засчитаем, ладно.
2: Тигр, лев, леопард.
3: Кошачий.
4: Вот, я думал, что скажут точно кошки, хотя вот мы написали у себя хищники, но это тоже правильный ответ. Тут нельзя сказать, что это собачьи.
2: Это точно.
4: Это все-таки кошачьи. И яблоко, груша и персик.
3: Фрукт.
4: Фрукт, ну совершенно верно.
3: Эллиптическая овальная форма.
4: Не, ну груша и персик все-таки, знаете, они в разные формы.
3: Груша чуть-чуть продолговатая, да.
4: Итак, с первым раундом вы справились, но теперь у нас раунд номер 2.
2: Ваша задача отгадать, какой предмет мы загадали. Смотрите, крылья, хвост, шасси.
3: Самолет.
2: Отлично. Дальше, экран, кнопки, камера.
3: Фотоаппарат, телефон.
4: Телефон, да, верно. Циферблат, стрелки и ремешок.
3: Часы.
4: Часы. Ну, смотрите, вы из...
3: Не смарт, скорее всего.
4: Не смарт, да, но вы из той формации, которой видели обычные часы, вот, и можете по стрелкам угадать, который сейчас час. Я думаю, что сейчас уже не так уж и много людей, которые на это способны. Но вы правильно справились, аплодисменты. И смотрите, третий раунд, поехали.
2: Мы называем 3 слова, а вы должны угадать, какое будет 4-е. Книга, библиотека, картина...
3: Сейчас, Эрмитаж, выставочная галерея.
4: А общим словом это что все?
3: Искусство.
4: Ну, это музей. Но все равно, правильно, Эрмитаж это музей. Дальше, птица, крылья, человек.
3: Ноги, руки.
4: Человек, это звучит гордо.
3: Руки.
4: Совершенно верно.
2: Ну и последнее, морковь, огород, яблоко.
3: Сад.
4: Совершенно верно, аплодисменты. Смотрите, справились.

0: Вы очень легко выдержали все три раунда, не пропустив ни одного удара, а наоборот нанесли все эти удары нам, это за точно. Что мы отдаем вам подарок от кофейни BFC и право передать приветы.
1: Привет всем, кто слушает радио. Всем оставаться на волне.
0: Все верно, очень лаконичный привет. Ну а мы напоминаем, друзья, что наслаждаться вкуснейшим кофе теперь можно круглосуточно. Кофейня BFC теперь не закрывает свои двери, чтобы ваше настроение было отличным в любое время суток.
2: Лучший и по-настоящему бодрящий кофе, фотолокации для вашего инстаграма, релакс-зона с игровыми приставками и атмосфера, которую заслуживает каждый. Напомним адреса: переулок Труда 7/1 и Юности 45. Кофейня BFC, откройте кофе по-новому.
3: Слушай, пока горячее. Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 13.48 на часах. Радио Интер-ФМ продолжает свое вещание. Ну а мы, София Шерсвит и Александр Волков, уже будем с вами прощаться.
1: Друзья, всем желаем всего самого замечательного. Единственное, чуть-чуть тебя поправлю для тех, кто вот посмотрел сейчас на часы 14.48. Ага. Сейчас. Это вот точное время в Тирасполе, поэтому, друзья, знаете, скоро у нас 3 часа дня, обеденное время, оно завершается, если, конечно, вот вы успели им воспользоваться. И вот еще немного... И у нас что? У нас заканчивается день, начинается следующий день, начинается пятница, а там уже и до выходных недалеко. И мы, кстати, друзья, прощаемся с вами до завтра и всем желаем всего самого наилучшего.
0: Всем пока-пока!

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Приднестровской столице 3 часа дня. В эфире новости. Президент встретился с новым главой миссии ОБСЕ в Молдове Кристофером Смитом. Прямое взаимодействие ценно, а роль ОБСЕ, в том числе в переговорах между Приднестровьем и Молдовой, значима. Но переговорная ситуация сегодня слаба, сказал президент. Молдавская сторона хвалится стагнацией и тем, что сделала все возможное, чтобы формат 5+2 не работал. Альтернативу при этом Молдова не предлагает. В истории много примеров, когда отказ от общения за столом переговоров приводил к катастрофе, сказал Красносельский. Он обратился к

главе миссии ОБСЕ с просьбой приложить все усилия, чтобы возобновить нормальный переговорный процесс. «Именно он гарантирует безопасность, все остальные права и свободы граждан», – подчеркнул президент. Кристофер Смит отметил ценность приверженности Приднестровья мирному урегулированию, пообещал придерживаться линии справедливого и устойчивого решения вопросов. Продолжаем. Бык поднял на

а 15-летнего парня могут оштрафовать на 5000 рублей или отправить на обязательные работы, сообщает МВД. Продолжаем велопробег. В красно-зеленых цветах решили организовать в Кицканах. Заезд назначен на 27 сентября, и главное условие для участия – одежда в цветах флага Приднестровья. Маршрут пробега проложен по улицам села с обязательной остановкой у мемориала на Кицканском плацдарме. И о погоде в Тирасполе 28 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Встречайте, стиральные машины.

0: Джип Хай-Тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-Тек. Выбираем лучшее с выгодой.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классические и антицеллюлитные, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55-066. Телефоны в Бендерах 22-400. Сайт ranila.md.
4: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5-08-01.
5: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
6: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
5: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
0: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте хайтек.мд.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Всем самого доброго дня, друзья. Радио Инфрафэм продолжает свое вещание. Мы рады, конечно же, вас здесь лицезреть. Ну, имеется в виду, что мы вот смотрим на ваши фотографии в Вайбере и понимаем, что наши радиослушатели самые красивые, самые лучшие, самые отзывчивые в этом прекрасном мире. Посмотрел на календарь вновь, да, и понимаю, что 10 сентября, вы понимаете. Вот так, в принципе, сказать, если просто 10 сентября, а если, как всегда, искать поводов, то их предостаточно. Во-первых, ну, смотрите, 10 дней-то пролетело очень быстро. И тут вот два раза еще, два поворота, как я называю, уже Новый год. Но мы не будем забегать так далеко, до Нового года еще, как говорится, есть время. Благо, погода позволяет еще ощущать эту осень так лайтово, по-настоящему по-летнему. Говорят, что после 20-х чисел сентября, а это еще как минимум две недели, начнутся небольшие похолодания. Но похолодание это, значит, не так, как у нас сейчас ночью, да, там 12-13 градусов, а днем плюс 25, и мы думаем, что ночью это похолодание. А там в середине дня и в течение дня будет максималочка, это 10-12 градусов. Но, как говорил Виталий Кальвенко, наш самый главный метеоролог, не надо строить прогнозов так далеко. Стройте прогнозы на 2-3 дня. Что могу сказать с уверенностью, что эти 2-3 дня будут замечательными, что касается погоды. Ну, а музыка на Интер-ФМ поможет в замечательности этих дней. Полетели, ребятки, полетели.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите!

0: упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
1: SkillsLab стартует курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
3: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой ITC» и станьте архитектором своего города. ITC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Действительно, ринг-ринг, если продолжить, то рингтон, звонящий прямо сейчас, посылает нас в новости, которая про сказку и фантастику. И, судя по заголовку, это действительно сказка и фантастика, а может быть, действительно и правда. Вот смотрите, друзья, Дэниел Рэдклифф, тот самый Гарри Поттер, я думаю, все поклонники знают, о ком я сейчас говорю, может сыграть, это вообще что-то невероятное, Волан-де-Морта в новом Гарри Поттере. Актер близок к соглашению с HBO на роль Темного Лорда в новом сериале. Я решил немного проверить, правда это или нет. Действительно, такое сообщение появилось, но здесь есть важная оговорочка.

Речь пока идет о неподтвержденном сообщении о переговорах, а не об официальном объявлении кастинга. Однако есть интересный нюанс. Буквально несколько дней назад HBO уже объявила Билли Баррета на роль юного Тома Реддла во втором сезоне. То есть первого актера, связанного с образом Волан-де-Морта, в новом сериале уже официально выбрали. Если вдруг слух о Рэдклиффе подтвердится, получится довольно эффектный ход. Бывший Гарри Поттер сыграет его главного врага Волан-де-Морта, причем это будет не Том Реддл, а именно взрослый темный лорд. Запутанная ситуация. Обычно мы знаем о том, что добро побеждает зло. В данной ситуации вроде как добро перешло на сторону зла, а зло перешло на сторону добра. Закрутили-завертели. Премьера, кстати, первого сезона нового сериала запланирована на 25 декабря 2026 года.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Дороги Григориополя оценил сегодня премьер-министр Александр Розенберг. Осмотрел объездную райцентра. Дорожники ремонтируют ее 2 месяца. Объездная была в очень плохом состоянии. Одна из причин разрушения – переувлажненный грунт, выяснили подрядчики. Вода текла на дорогу с полей, проблема уже решена. Дополнительную нагрузку создавали фуры, груженные зерном, песком и так далее. Капитальный ремонт объездной Григориополя дорожники намерены закончить на следующей неделе, сообщили премьеру. Акция протеста против политики Молдовы прошла в Бендерах. Люди вышли с плакатами «Мы – приднестровский народ». В миротворческой операции «Быть» приднестровский народ имеет право на самоопределение. Акция ОСТК общественников состоялась у Дворца культуры Ткаченко, где заседает ОКК с участием молдавской делегации. Как поясняли общественники, они вышли в надежде быть услышанными представителями Кишинева, хотели напомнить о договоренностях, призвать к диалогу, в том числе в вопросах экономики. Дополнительные таможенные пошлины, введенные 1.5 года назад Молдовой, лишили приднестровские предприятия и бизнес 32 миллионов долларов. А с 1 сентября начался новый виток. Кишинев обложил предпринимателей НДС и акцизами. Это решение может вызвать гуманитарную катастрофу в республике. Отклика на акцию протеста со стороны Молдовы не последовало. Часть делегации зашла в ДК через черный ход, и никто к людям не вышел. За посылки придется платить больше с 1 октября. Молдавское правительство утвердило НДС в 20% на все товары суммой до 100.

или не вводить никаких налогов на заказы с маркетплейсов. Начало сентября в Приднестровье выдалось теплее, чем обычно. Столбик термометра иногда достигал 36 градусов, как, например, 5 сентября в Тирасполе, сообщил главный синоптик республики Виталий Кальвенко. Следующая неделя, по его прогнозам, будет чуть прохладнее. Днем 22-27 тепла, по ночам 10-13. В основном нас ждет сухая погода. Лишь в понедельник и вторник местами возможен кратковременный дождь. Сейчас в Тирасполе плюс 27, и это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
4: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографии.

0: Графа геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-300.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
3: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
2: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Что посмотреть в вечернем эфире телеканала ТСВ, друзья, об этом я вам расскажу прямо сейчас. Полетели.
4: Глаз не отвести.
3: В 20.30 на телеканале ТСВ фильм «Дюнкерк». Это военная драма Кристофера Нолана 2017 года о дюнкерских эвакуациях 40-го года. Фильм практически не объясняет войну через длинные диалоги. Нолан делает акцент на напряжение, звуки, монтаже и ощущение непосредственного присутствия на поле боя. Музыка Ханса Циммера особенно усиливает эффект.

0: эффект постоянного нарастания тревоги. В 20:30, друзья, на телеканале ТСВ «Дюнкерк».
1: И 3D-очки не нужны.
0: Действительно, здесь 3D-очки не нужны. В 23:30 «Изобретение лжи». Это комедия 2009 года. О чем фильм, давайте расскажу. Действие происходит в мире, где люди вообще не умеют лгать. Вы представляете такой мир? Они всегда говорят то, что считают правдой, даже если это правда неприятно или совершенно неуместно. Главный герой – неудачливый сценарист Марк Беллисон. Однажды обнаруживает, что способен произнести то, чего на самом деле нет. Он становится первым человеком, который умеет лгать. Ничего себе. Поначалу Марк использует способность ради денег и личной выгоды, но вскоре понимает, что ложь дает ему практически безграничную власть над окружающими. Особенно интересная часть фильма — это его попытка объяснить людям вещи, которые они раньше даже не могли представить. Вот такая вот история ждет вас в 23:30 на телеканале ТСВ. Фильм называется «Изобретение лжи». Это комедия, ну а военная драма «Дюнкерк» в 20:30 также на ТСВ.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Шоу Bad Bunny на Супербоуле 2026 выиграло 7 Эмми. Масштабное выступление пуэрториканского артиста было отмечено на первой церемонии Creative Arts Emmy Awards, которая прошла в Лос-Анджелесе. Перформанс победил в категории «Лучшее развлекательное специальное шоу в прямом эфире». Кроме того, постановка получила награды за музыкальное руководство, хореографию, сведение звука, световое оформление, техническую режиссуру и операторскую работу, а также режиссуру. Всего шоу Bad Bunny претендовало на 9 наград. Благодаря 7 победам выступление стала одним из главных триумфаторов Creative Arts Emmy Awards. Исполнительным продюсером проекта выступил Джей Зи, который вместе с командой шоу получил свою третью премию Эмми. Выступление Bad Bunny на Супербоуле стало одним из самых масштабных за всю историю музыкального шоу. На сцене вместе с артистом появилась Леди Гага и Рики Мартин, а среди необычных элементов постановки была настоящая свадебная церемония. Кроме приглашенных звезд, в шоу участвовали обычные люди и представители местного бизнеса. И вспоминает Бейонсе. И для меня было важно использовать живые инструменты. В то время хип-хоп завоевывал мир, но я боролась за то, чтобы сохранить переходы, мелодии и гармонии, которые всегда были сердцем R&B. Цель заключалась в том, чтобы соединить эти два мира с помощью искусства сэмплирования. Мне нравился минимализм красивых вокальных аранжировок на фоне простого барабанного лупа или акустической гитары, как в Irreplaceable, но при условии, что из-под них пробивался 808.
2: Вот это да!
1: Гитара Джорджа Майкла выставлена на аукцион. Инструмент оценивается в 60-120 тысяч фунтов стерлингов. В комплекте идет чехол с надписью «Rockabilly Rebel» — отсылка к характерному звучанию группы, напоминающему музыку 50-х годов, которая 4 недели возглавляла американские чарты и стала пиком сольной карьеры Майкла после распада Wham. Гитара является частью более масштабного аукциона, проводимого среди материалов из архива бывшей личной помощницы Майкла Шивон Бейли, которая умерла в 2014 году в возрасте 56 лет. Организация аукциона занимается ее вдовец. Бейли проработала у Майкла более 20 лет и собрала внушительную коллекцию памятных вещей. Главная жемчужина лота — гитара Gretsch, но есть и несколько десятков других вещей. От золотых и платиновых дисков до программ концертов, а также металлическая статуя маяка, подаренная Майклу городским советом Малаги в 1989 году. Ориентировочная цена — 200-400 фунтов стерлингов.
2: Вот это поворот!
1: Måneskin может воссоединиться на фестивале в Санремо. Фестиваль пройдет с 16 по 20 февраля 2027 года. Слухи о воссоединении Måneskin ходили еще в мае. Тогда об этом написало итальянское издание Roma Today со ссылкой на Розарио Фьорелло, известного комика и телеведущего. Теперь слухи подтвердил Стефано Де Мартино, итальянский танцор и телеведущий, который выступит художественным руководителем фестиваля в Санремо. Он сообщил о возвращении Måneskin в интервью. «Я над этим работаю, и мне бы очень хотелось», — сказал Стефано Де Мартино. Последний на сегодня альбом Måneskin Rush вышел в 2023 году. В отличие от предыдущего, Teatro di Ara, он преимущественно состоял из англоязычных песен. За это его критиковали в сети. При этом отзывы были скорее положительные. Средняя оценка Rush составила 66 баллов из 100. Песня The Loneliest возглавляла итальянский чарт и попала в топ-10 Billboard Rock. Трек также набрал 488 миллионов прослушиваний на Spotify. В 2025 году Дамиано Давид, вокалист Måneskin, представил сольный альбом Funny Little Fears. В 2024 ходили слухи о возможном распаде группы из-за того, что участники занялись сольными проектами. Тогда Дамиано Давид сказал, что музыканты просто решили немного поэкспериментировать, а группа обязательно вернется.
2: Контора пишет.
1: Моргенштерн раскроет неизвестные факты биографии в своей дебютной книге. Книгу выпустят в 2027 году. Издание будет называться «Алишер/Моргенштерн». В моей книге Алишер впервые расскажет, каково это жить внутри Моргенштерна, говорится на сайте рэпера. Внимание! Если вы фанат, книга может вас разочаровать. Такого Алишера вы еще не знали. Обложка будет раскрыта позже во избежание спойлеров. Ранее Моргенштерн заявил, что из-за принятия иудаизма считает актуальным трендом релиза треков без ненормативной лексики. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание свода.

0: водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Устали от условий на минималках?
6: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно. Переходите на тариф «Комфорт» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Inter FM.
1: Сутки больше будут отдыхать. Выходные продлятся со 2 по 5 сентября. Действенные гербициды против амброзии, они есть и их используют. В одной из агрофирм Слободейского района купить препарат выходит дешевле, чем косить аллерген, подсчитали аграрии. На обработку гектара земли нужно 4 литра жидкого гербицида. В среднем это 400 рублей за весь объем работ. После применения химиката до полного уничтожения сорняка проходит до 2 недель. При этом его можно использовать и в черте города. На днях зампред Виталий Нягу поручил главам объехать районы со составить реестр пустырей и участков с амброзией в пределах городов и сел. Сделать это как можно скорее, чтобы закупить и использовать гербициды централизованно. Жители села Белочи в Рыбницком районе приглашают завтра на флюра. Бесплатно провериться можно у здания ФАПа с 9.

куда идти на российские выборы. 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
3: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
6: Вот я попал. Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
7: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
8: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Продолжим, ребятки, новостями спорта. Вашу копилочку, ну и в нашу тоже. Миодрак Джудович, новый главный тренер первой команды футбольного клуба «Шериф». 47-летний специалист из Черногории подписал договор с клубом и начал работу с командой. Давайте расскажем немного об этом специалисте. Большую часть своей игровой карьеры Миодрак провел в чемпионате России, где был капитаном футбольного клуба «Спартак Нальчик». Провел за него 185 матчей. Также выступал за украинскую «Волынь», «Луцк», казахстанский «Иртыш» и «Павлодар». В Сербии играл за футбольный клуб «Белград». Также сыграл 26 матчей за национальную сборную Черногории. По окончании игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в сборной Черногории. Затем возглавил «Будучность», с которым выиграл чемпионат Черногории. Последним местом работы был клуб «Езеро», где начинал профессиональную карьеру сам черногорский специалист. Мы пожелаем, конечно же, удачи, успехов. И первая игра в качестве главного тренера ждет

уже черногорского специалиста в это воскресенье, 13 сентября. Футбольный клуб «Шериф» на выезде играет против футбольного клуба «Милсами». Начало игры в 20:00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале ТСВ.

0: Не знаешь, как поступить? Карты Таро не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало». Гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.

0: Винки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Упа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68, Оскар, улица Палецкого, 8А.
4: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. У вашего ребенка появились первые постоянные зубы. Они должны служить ему всю жизнь. Но именно в глубоких бороздках нового зуба зачастую начинается кариес. Не ждите первой пломбы. Герметизация фиссур помогает закрыть уязвимые бороздки и защитить здоровый зуб еще до того, как его придется лечить. Проверьте постоянные зубы ребенка вовремя. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
5: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубасарах – местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 6 вечера. Здравствуйте. Акция протеста против политики Молдовы прошла сегодня в Бендерах. Защитники Приднестровья и общественники пришли ко Дворцу культуры, где заседает объединенная контрольная комиссия с участием молдавской делегации. Люди держали плакаты с требованием оставить миротворцев на берегах Днестра. Это было послание для участников ОКК. Но основной темой митинга были новые налоги Молдовы для наших предприятий. Напомним, Кишинев с 1 сентября ввел НДС и акцизы на приднестровские импорт. В будущем дополнительными налогами обложат газ, топливо, черные металлы, бытовую технику. Молдавская делегация узнала о митинге заранее и зашла в ДК Ткаченко через боковой вход. Люди на акции обратились к участникам международного формата 5+2, а также к молдавскому обществу с просьбой помочь прекратить давление, которое еще больше разделяет два берега Днестра. Президент встретился с новым главой миссии ОБСЕ в Молдове. С Кристофером Смитом обсудили застой в переговорной ситуации. Молдавская сторона хвалится, что сделала все возможное для простаивания формата 5+2, констатировал Вадим Красносельский. Альтернативу при этом не предлагает. В истории много примеров, когда отказ от общения за столом переговоров приводил к катастрофе, сказал Красносельский. Он обратился к главе миссии ОБСЕ с просьбой приложить все усилия для возобновления нормального переговорного процесса. Именно он гарантирует безопасность, права и свободы граждан, подчеркнул президент. Кристофер Смит отметил приверженность Приднестровья мирному урегулированию, пообещал придерживаться линии справедливого и устойчивого решения.

решения вопросов. А к другим новостям. 2 гектара травы вчера сгорели у села Тея Григориопольского района. Что стало причиной пожара, сейчас выясняется. Ситуация была опасная. Огонь мог перейти на лесополосу между полями. Поэтому на помощь спецрасчету поспешили сельчане, участковый и лесник. Сообща, пожар потушили. Таким происшествием счет идет на сотни. Из-за жаркой погоды и беспечности людей пожары возникают по всей республике. Бык поднял на рога женщину в Рыбницком районе. У нее перелом позвоночника со смещением. Сельчанка 34 лет пришла на пастбище, чтобы напоить животных. Заметила, как быки бодаются, и попыталась их успокоить. Но один поддел женщину рогами, поднял над землей и отбросил на несколько метров. Ее нашли, вызвали скорую. Врачи прооперировали пострадавшую. Сейчас она восстанавливается. И о погоде на пятницу, 11 сентября. Переменная облачность без осадков. Ночью 12-14. Тепла днем до +32. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Нужны качественные кровельные материалы по самой выгодной цене? Приходите в сеть строительных магазинов «Ранила» в Тирасполе и Бендерах. Мы предлагаем 10% скидку при комплексной покупке материалов для кровли. Не упустите шанс установить надежную кровлю по выгодной цене. Ждем вас по адресам: Тирасполь, Карла Липкнехта 326, Бендеры, Советская 3Б, ranila.md.
2: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы, для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Вайбер 37-211-83.

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533 94 104.

0: Его-то восстановят по ОСАГО. А мне деньги где искать? Оно мне надо было.
1: Без паники. Мини-каска от страхового дома защитит и виновника ДТП. Всего 380 рублей в год и компенсация до 10 тысяч рублей на ремонт авто и до 10 тысяч на лечение. Покупайте в офисах страхового дома, кассах Агропромбанка, Эксимбанка, на сайте страхованию.мд или по телефону 08-50-08.
2: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте хайтек.мд.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Лето 2026 стало для Европы самым жарким за всю историю наблюдений. Ну, не знаю. У нас только июль, да, в начале июля, кажется, или в конце июня даже, давайте так, была вот эта вот неделька, которая за 40 перевалила. А так, в принципе, для нас все уже привычно. Давайте посмотрим, что у нас в мире творилось. Август повторил рекордный показатель месячной температуры, зафиксированный в июле 23 года. Не знаю, у нас все хорошо прошло. Также близкими к рекордным оказались показатели температуры поверхности Мирового океана. Ну, знаете, я могу сказать одно. К хорошему быстро привыкаешь, и к плохим вещам тоже быстро адаптируешься. Что касается самой погоды, то нас в ближайшие дни ожидает, как я уже говорил, довольно-таки летняя температура, потому что, вот посмотрите, завтра у нас плюс 31, и ночью плюс 19, поэтому я думаю, что у многих кондиционеры все-таки повключаются. Что касается выходных, то на выходных тоже довольно-таки комфортная погода до вечера. До вечера, примерно до 8 вечера на юге и на севере республики будет солнечно, а затем уже начнутся дожди, которые будут перетекать и в воскресенье. Но все это дело может поменяться. А самое главное, чтобы компания была хорошей. Тогда никакой дождь ни по чем.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
6: Пью кофе.

0: Смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
1: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
2: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
3: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 50801.
4: Ваш дом всегда под присмотром с услугой ITC видеонаблюдения. Контролируйте происходящее онлайн или просматривайте записи в любое время. А все записи надежно хранятся в облаке до 30 дней. Выбирайте удобный тариф от 48 рублей в месяц. Подробности на idc.md или по телефону 533-572-72. ITC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

На этом все на сегодня, ребятки. Всем хорошего настроения, всем хорошего вечера. 10 сентября, напоминаю, на календаре. Вы слушаете Радио Интер ФМ. 1000 раз говорил, 1001 повторю. Это правильный выбор. Завтра мы с вами услышимся уже в шоу «Хорошее начало». Поэтому не переключайте приемники.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. Слободея, участок расположится в районном Доме культуры в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, 19:00 в столице, в эфире новости. Президент встретился с новым главой миссии ОБСЕ в Молдове. С Кристофером Смитом обсудили застой в переговорной ситуации. Молдавская сторона хвалится, что сделала все возможное для простаивания формата 5+2, констатировал Вадим Красносельский. Альтернативу при этом не предлагает. В истории много примеров, когда отказ от общения за столом переговоров приводил к катастрофе, сказал Красносельский. Он обратился к главе миссии ОБСЕ с просьбой приложить все усилия для возобновления нормального переговорного процесса. Именно он гарантирует безопасность, права и свободы граждан, подчеркнул президент. Кристофер Смит отметил приверженность Приднестровья мирному урегулированию, пообещал придерживаться линии справедливого и устойчивого решения вопросов. Дороги Григориополя оценил сегодня премьер-министр Александр Розенберг. Осмотрел объездную райцентра. Дорожники ремонтируют ее 2 месяца. Объездная была в очень плохом состоянии. Одна из причин разрушения – переувлажненный грунт, выяснили подрядчики. Вода текла на дорогу с полей. Проблема уже решена. Дополнительную нагрузку создавали также фуры, груженные зерном, песком и так далее. Капитальный ремонт объездной Григориополя дорожники намерены закончить на следующей неделе, сообщили премьеру. Стаю агрессивных собак, которые напали на пенсионерку в Бендерах, отловят. Об этом сообщили коммунальщики. Всех животных стерилизуют, сделают прививки от бешенства. После отлова в микрорайоне Борисовка переместятся на Хомутяновку, жители которой тоже часто жалуются на стаи дворняк. Ну а пенсионерка, которую искусали, сейчас ездит на перевязки и уколы. Раны 77-летней женщины медикам пришлось зашивать. Информация для водителей. Завтра в Рыбнице ограничат движение на участке улицы Титова от пересечения с улицей Маяковского до Грибоедова. Коммунальщики будут обрезать там деревья. Водители просят заранее продумать объезд. И о погоде на пятницу, 11 сентября, переменная облачность без осадков, ночью 12-14 тепла, днем до плюс 32. Это были новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Бендерах на выборах в Российскую Госдуму можно. В центре города участок откроется в ДК Ткаченко. В микрорайоне Солнечный избирательный участок расположен в здании 18-й школы. Участок также откроется в Бендерском политехе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте! Стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Ипотека Сбербанка стала доступнее.
5: Опа, а что это сейчас, важное объявление будет?
4: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
6: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
7: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
8: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи, классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» 775-67-590.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
5: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
6: Интерактивная игра от ITC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Алиса и 10.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на севере Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Дубосарах, в местном ДДЮТ. В Рыбнице избирателей примет Дворец культуры. В Каменке участок для граждан России откроется также в районном Доме культуры.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Акция протеста против политики Молдовы прошла сегодня в Бендерах. Защитники Приднестровья и общественники пришли ко Дворцу культуры, где заседает объединенная контрольная комиссия с участием молдавской делегации. Люди держали плакаты с требованием оставить миротворцев на берегах Днестра. Это было послание для участников ОКК. Но основной темой митинга были новые налоги Молдовы для наших предприятий. Напомним, Кишинев с 1 сентября ввел НДС и акцизы на приднестровские импорт. В будущем дополнительными налогами обложат газ, топливо, черные металлы, бытовую технику. Молдавская делегация узнала о митинге заранее и зашла в ДК Ткаченко через боковой вход. Люди на акции обратились к участникам международного формата 5+2, а также к молдавскому обществу с просьбой помочь прекратить давление, которое еще больше разделяет два берега Днестра. Отдельную полосу для большегрузов открыли сегодня на таможне Бендеры-Кишинев. Установлены там и специальные весы. Они выдерживают до 60 тонн. Раньше фуры стояли в очереди вместе с маршрутками и другими грузовиками. Все таможенные процедуры у водителей занимали минимум полчаса. Сейчас взвешивание и проверка документов происходят за 5 минут. За посылки придется платить больше. С 1 октября молдавское правительство утвердило НДС в 20% на все товары суммой до 150 евро. Но кроме НДС покупателям предстоит еще оплатить фиксированный сбор в размере 12 леев за каждую посылку. Так что заказы с Тему, Шейн или Алиэкспресс обойдутся теперь дороже. Ранее, напомню, кишиневские власти обещали не вводить никаких налогов на заказы с маркетплейсов. Продолжаем. Нынешний сентябрь теплее, чем обычно, рассказал главный синоптик республики Виталий Кальвенко. В отдельные дни у нас было по-летнему жарко, плюс 36. Осадков выпало меньше многолетней нормы, особенно по югу республики, отметили в гидрометцентре. На следующей неделе сильных дождей тоже не предвидится. Только в понедельник.

вторник местами могут выпасть небольшие осадки. Что касается температуры, будет прохладнее, чем сейчас, не выше 27 тепла. И о погоде на пятницу, 11 сентября, переменная облачность без осадков, ночью 12-14 тепла, днем до плюс 32. Это были новости. Оставайтесь с нами.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября проголосовать в Тирасполе на выборах в Российскую Госдуму можно. На Балке участки откроются в 12 и 18 школах. В центре проголосовать можно во Дворце Республики и Доме юнармии на Бородинке. Россиян на Кировском ждут в 15 школе. Участок на Красных казармах расположен в Доме народных традиций и ремесел.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника Тирасполь Трансгаз объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы Декорал. Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Skills Lab стартуют курсы для всех, кто хочет расти и развиваться. Сайты на Тильда, нейросети, бухучет, эффективные презентации, SMM, граф-дизайн, офис-менеджмент, канва для маркетплейсов и брендов, чат GPT и другое. Запись по телефону 779-104-04.
4: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
6: Центр языков и переводов «Смарт» объявляет осенний набор в группы по изучению английского, немецкого, испанского, французского, румынского, итальянского и китайского языков. Запись на новый учебный год в Тирасполе и Бендерах уже открыта. Звоните по номеру в Тирасполе 5 08 01.
7: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с

0: Хай-Тек. Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
1: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Ипотека Сбербанка стала доступнее. Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет? Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
3: Нет, ну надо же, вы это слышали? Во всех магазинах ювелирной сети «Ауреола» скидка до 35% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, бриллианты, рубины, сапфиры по самым выгодным ценам. Не упустите возможность порадовать себя. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
5: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
6: Устали от условий на минималках?
7: Пора все менять. Подключайте тариф домашнего интернета «Комфорт» и получите скорость интернета до 400 мегабит в секунду, до 270 телеканалов, архив и доступ к тысячам фильмов и сериалов. И чувствуйте себя комфортно.

Куда идти на российские выборы? 20 сентября на юге Приднестровья проголосовать на выборах в Российскую Госдуму можно. В Слободее участок расположится в районном доме культуры, в Днестровске, в ДК «Энергетик». В центре города в Григориополе проголосовать можно также в городском доме культуры.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: В честь профессионального праздника «Тирасполь Трансгаз» объявляет скидки. До конца сентября во всех точках продаж скидки до 25% на газовую колонку и котлы «Декорал». Обновите оборудование с максимальной выгодой до начала отопительного сезона. Ждем вас во всех городах республики. Подробности по телефону 1504.
2: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6 999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

Хожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, зная, что встречу тебя с другим. Лучше это была мне ты, но рядом с ним ты идешь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Встречайте стиральные машины LG в хай-тек. Загрузка до 7 килограммов, обработка паром, инверторный двигатель с прямым приводом и управление по Wi-Fi. Компактный корпус, всего 44 сантиметра в глубину. Покупайте сейчас со скидкой 1000 рублей. Всего за 6999 рублей. Хай-тек. Выбираем лучшее с выгодой.
2: Новое поступление ламината в сети магазинов «Ранила». Инновационное покрытие. Кварцевиниловый ламинат для стен и пола. Это красота ламината и прочность керамической плитки. Водостойкий. Не боится воды и механических воздействий. Покупайте в магазинах «Ранила». Телефон в Тирасполе 55066. Телефон в Бендерах 22400. Сайт ranila.md.
3: Ипотека Сбербанка стала доступной.
4: Опа, а что это сейчас? Важное объявление будет?
3: Теперь ипотека доступна для всех граждан Приднестровья, даже для тех, кто работает за рубежом. Читайте подробнее на сайте Приднестровского Сбербанка или звоните по номеру 1611.
5: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
6: Добро пожаловать в бассейн спортивного комплекса «Шериф». Наслаждайся плаванием в самых комфортных условиях или подключайся к акваритмам на групповых занятиях по акваэробике. Повысь свое мастерство или учись плавать с нашими профессиональными тренерами. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Готовьтесь к школе с выгодой вместе с «Хай-Тек». Скидки до 40% на технику и мебель для учебы уже начались. А также розыгрыш более 50 ценных призов. Выигрывайте холодильник, телевизор, стиральную машину и другие призы. Подробности на сайте hightech.md.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

gastro za život.